0: 事才是美方的燃眉之急。
1: Для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые им нужно решать, понятные, хорошо известные проблемы.Что касается украинского трека, постоянно в рабочем порядке контакты продолжают и продолжали осуществляться.
0: 东方卫视编辑报道。
2: 今天我们给大家带来的新闻就是这些。
3: 更多新闻请登录看看新闻客户端，更多视频请下载看东方客户端。
2: 感谢您的陪伴，再见。
3: 再见。